Хашиги дайшчога тупо. И дамикрим шта тупо. Мачи туманщаши нохкичиги дайшчога тупо. Нхамой. Нанишипо. Нанишико потони токшка. CJWE мухкинстис.